0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.
2: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees.
3: No fighting.

0: Привет.
1: Здорово.
0: Слушай, как правильно, Молли или Малли?
1: Молли.
0: Молли.
1: Молли.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям.

0: бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Центральное командование США подтвердило, что американская авиация в 2 часа ночи по Иерусалиму 30 июля возобновила нанесение серии интенсивных ударов по ключевым военным объектам на территории Ирана. Согласно сведениям издания Axios, передающего слова информированного представителя властей США, очередная фаза операции сосредоточена на уничтожении систем противовоздушной обороны, береговых ракетных комплексов и инфраструктуры иранской стороны. Военные действия США стали ответом на продолжающееся обострение ситуации в стратегически важных морских магистралях региона. В Вашингтоне отмечают, что силовой сценарий направлен на существенное ослабление боевого потенциала руководства Исламской Республики и восстановление безопасного судоходства в Ормузском проливе. При этом интенсивность воздушных атак будет напрямую зависеть от готовности противоположной стороны к снижению напряженности. Инженерные подразделения армии обороны Израиля ликвидировали крупный подземный пункт управления проиранских сил, замаскированный в непосредственной близости от миротворческого поста ООН на юге Ливана. В ходе проведения оперативных мероприятий в районе входящего в буферную зону безопасности израильские военнослужащие обнаружили укрепленный 55-метровый туннель. Сооружение состояло из 3 комнат и активно использовалось противником в качестве штаба для руководства боевыми действиями. Замаскированный объект находился непосредственно под местным заводом строительных материалов, всего в 300 метрах от наблюдательного пункта сил ООН. Кроме того, неподалеку бойцы выявили скрытую яму с десятками единиц боеприпасов. На этой же неделе саперы полностью ликвидировали найденный комплекс. В Вашингтоне накануне состоялись переговоры премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху с министром обороны Соединенных Штатов Питом Гексетом. Встреча прошла в рамках официального визита израильского лидера в США. Стороны подробно обсудили ключевые аспекты стратегического сотрудничества и углубления партнерства в сфере безопасности, а также актуальную обстановку в регионе. Диалог с руководителем Пентагона стал одной из центральных встреч в рабочей программе главы правительства в американской столице, направленной на укрепление координации между союзниками. Неожиданный поворот в деле о загадочном исчезновении 23-летнего Эльдара Даяна из Димоны. Правоохранителям удалось получить записи с камер наблюдения, на которых пропавший запечатлен живым и невредимым. На кадры попал момент, как юноша вместе со своими спутниками спокойно покидает оставленный у автозаправки автомобиль и скрывается в неизвестном направлении. Напомню, что находке предшествовали масштабные поиски, которые начались еще 2 недели назад после уличной потасовки в Петах-Тикве, переросшей в попытку тарана и наезда на участников конфликта. Несмотря на найденные на брошенной машине следы крови, полицейское руководство отмечает, что парень вовсе не выглядел испуганным. В полиции предполагают, что разыскиваемый умышленно ушел в подполье и прячется на конспиративной квартире при содействии друзей. Согласно ключевой версии следствия, юноша вместе с 2 приятелями прибыл в Тель-Авив на встречу со знакомыми, которая быстро переросла в конфликт. Даян предположительно сел за руль и совершил намеренный наезд на оппонента, после чего скрылся. Автомашину с разбитым лобовым стеклом и следами крови оперативники обнаружили 18 июля в Петах-Тикве. Сейчас же детективы активно проверяют больницы центра страны на предмет обращения пациентов с травмами, характерными для подобного дорожно-транспортного происшествия. Далее же о погоде на сегодня, 30 июля, четверг. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 34 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлок. Израиль известен не только своими больницами, но и тем, как они действуют за пределами страны. Весной 2022 года, в первые недели войны в Украине, Израиль развернул полевой госпиталь Кохав Меир, названный в честь Гольды Мейер, уроженки Киева. Он располагался в городе Мостиска Львовской области и работал на протяжении 6 недель. 60 израильских врачей и медсестер из больниц Шиба и Шарей Цедек приняли более 6000 пациентов. Были проведены десятки операций, работали отделения педиатрии, гинекологии, реабилитации и телемедицины. Госпиталь стал первым своего рода проектом гуманитарной дипломатии Израиля. Для израильтян медицина не только профессия. Это способ помогать, где бы ни случилась беда. И в этом, пожалуй, самое точное определение – медицина в действии. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4.

0: только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil. Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Центральное командование США подтвердило,

подтвердила, что американская авиация в 2 часа ночи по Иерусалиму 30 июля возобновила нанесение серии интенсивных ударов по ключевым военным объектам на территории Ирана. Согласно сведениям издания Axios, передающего слова информированного представителя властей США, очередная фаза операции сосредоточена на уничтожении систем противовоздушной обороны, береговых ракетных комплексов и инфраструктуры иранской стороны. Военные действия США стали ответом на продолжающееся обострение ситуации в стратегически важных морских магистралях региона. В Вашингтоне отмечают, что силовой сценарий направлен на существенное ослабление боевого потенциала руководства Исламской Республики и восстановление безопасного судоходства в Ормузском проливе. При этом интенсивность воздушных атак будет напрямую зависеть от готовности противоположной стороны к снижению напряженности. Инженерные подразделения армии обороны Израиля ликвидировали крупный подземный пункт управления проиранских сил, замаскированный в непосредственной близости от миротворческого поста ООН на юге Ливана. В ходе проведения оперативных мероприятий в районе входящего в буферную зону безопасности израильские военнослужащие обнаружили укрепленный 55-метровый туннель. Сооружение состояло из 3 комнат и активно использовалось противником в качестве штаба для руководства боевыми действиями. Замаскированный объект находился непосредственно под местным заводом строительных материалов, всего в 300 метрах от наблюдательного пункта сил ООН. Кроме того, неподалеку бойцы выявили скрытую яму с десятками единиц боеприпасов. На этой же неделе саперы полностью ликвидировали найденный комплекс. В Вашингтоне накануне состоялись переговоры премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху с министром обороны Соединенных Штатов Питом Гексетом. Встреча прошла в рамках официального визита израильского лидера в США. Стороны подробно обсудили ключевые аспекты стратегического сотрудничества и углубления партнерства в сфере безопасности, а также актуальную обстановку в регионе. Диалог с руководителем Пентагона стал одной из центральных встреч в рабочей программе главы правительства в американской столице, направленной на укрепление координации между союзниками. Неожиданный поворот в деле о загадочном исчезновении 23-летнего Эльдара Даяна из Димоны. Правоохранителям удалось получить записи с камер наблюдения, на которых пропавший запечатлен живым и невредимым. На кадры попал момент, как юноша вместе со своими спутниками спокойно покидает оставленный у автозаправки автомобиль и скрывается в неизвестном направлении. Напомню, что находке предшествовали масштабные поиски, которые начались еще 2 недели назад после уличной потасовки в Петах-Тикве, переросшей в попытку тарана и наезда на участников конфликта. Несмотря на найденные на брошенной машине следы крови, полицейское руководство отмечает, что парень вовсе не выглядел испуганным. В полиции предполагают, что разыскиваемый умышленно ушел в подполье и прячется на конспиративной квартире при содействии друзей. Согласно ключевой версии следствия, юноша вместе с 2 приятелями прибыл в Тель-Авив на встречу со знакомыми, которая быстро переросла в конфликт. Даян предположительно сел за руль и совершил намеренный наезд на оппонента, после чего скрылся. Автомашину с разбитым лобовым стеклом и следами крови оперативники обнаружили 18 июля в Петах-Тикве. Сейчас же детективы активно проверяют больницы центра страны на предмет обращения пациентов с травмами, характерными для подобного дорожно-транспортного происшествия. Далее же о погоде на сегодня, 30 июля, четверг. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 34 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. В каждом языке есть слова, которые невозможно перевести. А в иврите таких особенно много. Возьмем «сабаба» – одно из самых израильских слов. Это и классно, и окей, и просто все под контролем. Когда израильтянин говорит «сабаба», значит, можно расслабиться, все идет как надо. А вот «тахлес» – слово для тех, кто не любит болтать впустую. Оно значит «по сути», «ближе к делу», «без прелюдий», «просто скажи, зачем пришел». «Балаган» – вроде из русского, но здесь это не просто беспорядок, а живой творческий хаос, в котором все каким-то образом работает. Есть еще «хуцпа» – смесь наглости и смелости, то, что иногда раздражает, но без чего Израиль не был бы Израилем.

конечно, регга. Всего лишь минутку, но иногда тянется, как целая вечность. А капара, ласковая, почти семейная, дорогой мой. Так говорят, когда хотят приободрить, утешить или просто показать любовь. Все эти слова, как сама жизнь в Израиле. Громкая, яркая и полная смысла. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 COIL. Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Увеличение численности сухопутных сил и формирование новых боевых подразделений стали ключевым выводом армии из событий 7 октября. Об этом заявил начальник генерального штаба ЦАЛЯ Эйаль Замир во время визита на северную границу, где он встретился с командованием бригады Хашмунаим и бойцами ультраортодоксального батальона «Йонатан». Глава генштаба подчеркнул, что ЦАЛЬ нацелен, цитирую, «превратить Хашмунаим в полноценную боевую бригаду, обеспечив военнослужащим все условия для сохранения привычного религиозного уклада жизни». Эйаль Замир отметил рост призыва с

среди харидимы подчеркнул, что расширение части не только укрепит безопасность страны, но и позволит существенно снизить многомесячную нагрузку на бойцов резерва. Международная разведка зафиксировала перевод секретного комплекса под горой Пикакс в Иране в активный режим. Вблизи Натанза возобновились масштабные работы на сверхбольшой глубине, что указывает на фактическую активацию подземной инфраструктуры объекта. Спутниковые снимки подтверждают завоз специализированного оборудования и укрепление туннелей, предназначенных для укрытия процессов обогащения урана от внешних авиаударов. В ответ же на эти шаги президент США Дональд Трамп еще раз выступил с жестким ультиматумом, пообещав полностью ликвидировать площадку в случае провала переговоров. В свою очередь, руководство Исламской Республики категорически отрицает наличие военных разработок под горой Пикакс и называет действия Белого дома, цитирую, «предлогом для эскалации». Конец цитаты. Полиция Израиля расследует в Хайфе серию преступлений, совершенных против пожилых жителей города. С разрешения полиции Израиля обнародована фотография подозреваемой. Это Лиора Натив Штрассерберг, ей 54 года. По данным следствия, женщина действовала по двум основным схемам. Воровала банковские карты у попутчика во время совместных поездок, а также проникала в квартиры пенсионеров под видом оказания медицинских услуг. Находясь в доме жертвы, злоумышленница похищала карты и ценные имущества. Сведения опубликованы для защиты населения и поиска других возможных пострадавших. Все, кто знает эту женщину или же пострадал от ее действий, просят обратиться в полицию Хайфы по телефону 04-864-8811 или же на линию полиции 100, указав номер дела 325-372-26. Напомню, что с сегодняшнего утра, 30 июля, четверга, на дорогах Израиля стартовала масштабная операция дорожной полиции под кодовым названием «Большой брат», направленная на снижение аварийности в период летних отпусков. В рамках экстренной национальной программы по всей стране будут задействованы порядка 500 патрульных автомобилей и мотоциклов, как маркированных, так и скрытого наблюдения. Для выявления нарушителей правоохранители применяют передовые технические средства, включая лазерные измерители скорости, радары и тактические видеокамеры. Под усиленный контроль попадут превышение скорости, использование телефонов за рулем, проезд на красный свет, а также нарушения со стороны водителей двухколесного транспорта. Масштабные рейды будут проводиться непрерывно в течение всего дня и ночи. Далее же о погоде на сегодня, 30 июля, четверг. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 34 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: соскочь. Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Музей Израиля – крупнейший музей страны и один из центральных культурных институтов Израиля. Он был открыт в 1965 году в Иерусалиме и задумывался как пространство, в котором можно увидеть историю этой земли во всем ее многообразии. Коллекция музея охватывает несколько ключевых направлений – археологию, изобразительное искусство, иудаику и этнографию. Экспозиции выстроены так, чтобы показать непрерывность культурной жизни от древних цивилизаций до современного израильского искусства. Одним из самых известных объектов музея является святилище книги. Здесь хранятся свитки Мертвого моря, древнейшие рукописи библейских текстов, датируемые периодом от 3 века до нашей эры до 1 века нашей эры. Эти находки имеют ключевое значение для понимания истории иудаизма и формирования библейского канона. Важная особенность музея Израиля – сосуществование разных идентичностей и эпох. В одном пространстве здесь соседствуют археологические находки, религиозные артефакты, работы современных художников и предметы повседневной культуры еврейских общин со всего мира. Музей постоянно обновляет экспозиции, проводит временные выставки, образовательные программы и международные проекты. Он работает не только как хранилище коллекций, но и как активная культурная площадка, открытая для дискуссий и новых интерпретаций. Таким образом, Музей Израиля – это не просто собрание экспонатов, это место, где история, культура и современность встречаются в одном разговоре, предлагая посетителю не готовые ответы, а контекст для осмысления прошлого и настоящего. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4.

0: Я не писала никакие биты, я просто, я уроки делаю.
1: Убирай это все.
0: Включи интернет назад, мне по урокам надо. Где-то.

0: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil. Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Увеличение численности сухопутных сил и формирование новых боевых подразделений стали ключевым выводом армии с событий 7 октября. Об этом заявил начальник генерального штаба ЦАЛЯ Эйаль Замир во время визита на северную границу, где он встретился с командованием бригады Хашмунаим и бойцами ультраортодоксального батальона «Йонатан». Глава генштаба подчеркнул, что ЦАЛЬ нацелен, цитирую, «превратить Хашмунаим в полноценную боевую бригаду, обеспечив военнослужащим все условия для сохранения привычного религиозного уклада жизни». Эйаль Замир отметил рост призыва среди харидим и подчеркнул, что расширение части не только укрепит безопасность страны, но и позволит существенно снизить многомесячную нагрузку на бойцов резерва. Международная разведка зафиксировала перевод секретного комплекса под горой Пикакс в Иране в активный режим. Вблизи Натанза возобновились масштабные работы на сверхбольшой глубине, что указывает на фактическую активацию подземной инфраструктуры объекта. Спутниковые снимки подтверждают завоз специализированного оборудования и укрепление туннелей, предназначенных

предназначенных для укрытия процессов обогащения урана от внешних авиаударов. В ответ же на эти шаги президент США Дональд Трамп еще раз выступил с жестким ультиматумом, пообещав полностью ликвидировать площадку в случае провала переговоров. В свою очередь, руководство Исламской Республики категорически отрицает наличие военных разработок под горой Пикакс и называет действия Белого дома, цитирую, «предлогом для эскалации». Конец цитаты. Полиция Израиля расследует в Хайфе серию преступлений, совершенных против пожилых жителей города. С разрешения полиции Израиля обнародована фотография подозреваемой. Это Лиора Натив Штрассерберг, ей 54 года. По данным следствия, женщина действовала по двум основным схемам. Воровала банковские карты у попутчика во время совместных поездок, а также проникала в квартиры пенсионеров под видом оказания медицинских услуг. Находясь в доме жертвы, злоумышленница похищала карты и ценное имущество. Сведения опубликованы для защиты населения и поиска других возможных пострадавших. Все, кто знает эту женщину или же пострадал от ее действий, просят обратиться в полицию Хайфы по телефону 04-864-8811 или же на линию полиции 100, указав номер дела 325-372-26. Напомню, что с сегодняшнего утра, 30 июля, четверга, на дорогах Израиля стартовала масштабная операция дорожной полиции под кодовым названием «Большой брат», направленная на снижение аварийности в период летних отпусков. В рамках экстренной национальной программы по всей стране будут задействованы порядка 500 патрульных автомобилей и мотоциклов, как маркированных, так и скрытого наблюдения. Для выявления нарушителей правоохранители применяют передовые технические средства, включая лазерные измерители скорости, радары и тактические видеокамеры. Под усиленный контроль попадут превышение скорости, использование телефонов за рулем, проезд на красный свет, а также нарушения со стороны водителей двухколесного транспорта. Масштабные рейды будут проводиться непрерывно в течение всего дня и ночи. Далее же о погоде на сегодня, 30 июля, четверг. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 34 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Есть изобретения, которые меняют привычки, а есть те, которые меняют реальность. Железный купол относится ко второй категории. Это не просто технологический успех Израиля. Это система, которая изменила сам характер войны и то, как страна справляется с угрозами. Когда ее задумывали в начале 2000-х, цели были очень конкретными – защитить населенные пункты от ракет малого радиуса действия. Речь шла о коротком подлете, минимальном времени на реакцию и огромном риске для городов на юге и севере страны. Но за прошедшие годы система значительно эволюционировала. Сегодня железный купол перехватывает уже не только небольшие ракеты, но и более крупные боеприпасы, летящие на большие расстояния и с более сложными траекториями. Технология стала точнее, быстрее и способна работать в условиях массовых залпов. Важно и то, что речь давно идет не только о защите крупных городов. Система построена так, чтобы прикрывать все населенные пункты – кибуцы, мушавы, приграничные общины, места, которые раньше были особенно уязвимы из-за близости к источнику огня. Теперь перехват происходит над территорией страны до того, как ракета достигает цели. Это не уменьшение ущерба, а физическое устранение угрозы. Со временем еще один аспект стал очевидным. Железный купол изменил стратегический баланс. Противник больше не может рассчитывать на массовое разрушение инфраструктуры и парализацию жизни. Это дало Израилю пространство, возможность реагировать взвешенно, а не под давлением немедленной катастрофы. Снизилось напряжение на тыловых территориях и изменилась сама логика принятия решений во время военных кризисов. Сегодня система стала не только внутренним инструментом обороны,

0: Израиль поставляет ее партнерам по всему миру. Элементы железного купола закупили США, Южная Корея, Сингапур. Ряд стран НАТО проявляют серьезный интерес. Это редкий случай, когда технология, рожденная из очень локальной необходимости, становится глобальной. Но самое важное то, что чувствуют сами жители страны. В реальности, где угроза существует не в теории, а каждый день, железный купол дает возможность жить, работать, учиться и просто быть. Это технология, которая не делает войну легче, но делает ее менее разрушительной, меняя саму ткань израильской безопасности. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 CO.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
2: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля не покинет занятые позиции на юге Ливана до тех пор, пока не будет гарантирована долгосрочная безопасность северных границ страны. Об этом в ходе инспекционной поездки в ливанский сектор заявил начальник генерального штаба ЦАЛЯ Эйаль Замир. По словам главы ведомства, военные продолжают зачистку приграничных районов от вражеской инфраструктуры, из которой велись залпы и готовились нападения на израильские населенные пункты. Руководитель ЦАЛЯ подчеркивает, что войска готовы к расширению маневра и продвижению вглубь территории в случае необходимости. Замир отметил высокий уровень подготовки подразделений, оперативно переброшенных из другого сектора боев, и добавил, что передовое присутствие останется основной концепцией безопасности. Американское военное командование подготовило план новых интенсивных ударов, рассчитанный на 2 недели. Как сообщает издание The Wall Street Journal, изначально реализация операции была временно отложена, чтобы дать возможность дипломатическим каналам и оценить имеющиеся ресурсы высокоточного вооружения. Разработанный сценарий предусматривает существенное расширение масштаба военной кампании с оперативным поражением ключевых объектов инфраструктуры. При этом в Вашингтоне отмечают, что решение о переходе к фазе эскалации либо сохранении паузы будет напрямую зависеть от дальнейших шагов и готовности к переговорам со стороны руководства Исламской Республики. Напомню, что американская авиация в 2 часа ночи по Иерусалиму 30 июля возобновила нанесение серии интенсивных ударов по ключевым военным объектам на территории Ирана. Обнародованы детали тяжелого преступления против государственной безопасности. Официальное обвинение

В шпионаже и попытке передачи секретной информации предъявлены гражданину Израиля, проходившему как срочную, так и резервистскую службу в строго засекреченных подразделениях армии обороны Израиля. Согласно материалам дела, фигурант предпринял попытку передать конфиденциальные данные в пользу иранской стороны. Военнослужащему инкриминируют сознательное намерение оказать содействие противнику во вред интересам обороны, используя доступ к закрытым сведениям, полученным за время службы. В силовых ведомствах Израиля подчеркивают, что разглашение сведений такого уровня расценивается как прямая угроза национальной безопасности государства. В настоящее же время судебные органы продолжают процессуальные действия по данному делу. В Израиле зафиксирована масштабная фишинговая атака. Гражданам массово поступают текстовые сообщения с требованием срочно погасить задолженность за нарушение правил дорожного движения. В правоохранительных органах подчеркивают, что эта рассылка является фальшивкой, а злоумышленники лишь имитируют официальные уведомления. Единственная цель аферистов – обманным путем выманить у граждан конфиденциальную информацию и данные банковских карт. Полиция настоятельно рекомендует проявлять максимальную бдительность, не переходить по прикрепленным к сообщениям ссылкам, не вводить личные данные и немедленно удалять подобные СМС. Любые поступающие требования об оплате следует проверять исключительно через официальные государственные каналы. Далее же о погоде на сегодня, 30 июля, четверг. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 34 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Одно из менее известных, но очень показательных израильских изобретений – это гибкое роботизированное устройство, которое спасатели называют «змеей». По сути, это управляемый зонд с камерой и подсветкой, способный проникать туда, куда человек физически попасть не может. Такие устройства используются при поисково-спасательных операциях после обрушений зданий, землетрясений, взрывов и техногенных аварий. Змея может продвигаться между бетонными плитами в узкие щели и нестабильные конструкции, передавая изображение в реальном времени. Это позволяет спасателям определить, есть ли под завалами выжившие, оценить ситуацию и выбрать наиболее безопасный способ спасения. Важно, что эта технология была разработана в академической среде в рамках исследований и инженерных разработок Техниона. Именно там были созданы прототипы гибких роботизированных систем, предназначенных для работы в экстремальных условиях, где требуется точность, надежность и минимальный риск для человека. Развитие таких решений в Израиле продиктовано практической необходимостью. Страна регулярно сталкивается с чрезвычайными ситуациями, и поэтому здесь уделяют особое внимание технологиям, которые помогают спасать жизни в первые, самые критические часы после катастрофы. Принципиально важно, что «Змея с камерой» создавалась не как экспериментальный проект, а как рабочий инструмент для экстренных служб. Простота управления, мобильность и устойчивость к тяжелым условиям делают такие устройства частью современной спасательной инфраструктуры. В более широком смысле это изобретение отражает израильский подход к безопасности. Инженерные решения должны быть практичными, быстро применимыми и направленными прежде всего на защиту человеческой жизни. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil. Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля не покинет занятой позиции на юге Ливана до тех пор, пока не будет гарантирована долгосрочная безопасность северных границ страны. Об этом в ходе инспекционной поездки в ливанский сектор заявил начальник генерального штаба ЦАЛЯ Эйаль Замир. По словам главы ведомства, военные продолжают зачистку приграничных районов от вражеской инфраструктуры, из которой велись залпы и готовились нападения на израильские населенные пункты. Руководитель ЦАЛЯ подчеркивает, что войска готовы к расширению маневра и продвижению вглубь территории в случае необходимости. Замир отметил высокий уровень подготовки подразделений, оперативно переброшенных из другого сектора боев, и добавил, что передовое присутствие останется основной концепцией безопасности. Американское военное командование подготовило план новых интенсивных ударов, рассчитанный на 2 недели. Как сообщает издание The Wall Street Journal, изначально реализация операции была временно отложена, чтобы дать возможность дипломатическим каналам и оценить имеющиеся ресурсы высокоточного вооружения. Разработанный сценарий предусматривает существенное расширение масштаба военной кампании с оперативным поражением ключевых объектов инфраструктуры. При этом в Вашингтоне отмечают, что решение о переходе к фазе эскалации либо сохранении паузы будет напрямую зависеть от дальнейших шагов и готовности к переговорам со стороны руководства Исламской Республики. Напомню, что американская авиация в 2 часа ночи по Иерусалиму 30 июля возобновила нанесение серии интенсивных ударов по ключевым военным объектам на территории Ирана. Обнародованы детали тяжелого преступления против государственной безопасности. Официальные обвинения в шпионаже и попытке передачи секретной информации предъявлены гражданину Израиля, проходившему как срочную, так и резервистскую службу в строго засекреченных подразделениях армии обороны Израиля. Согласно материалам дела, фигурант предпринял попытку передать конфиденциальные данные в пользу иранской стороны. Военнослужащему инкриминируют сознательное намерение оказать содействие противнику во вред интересам обороны, используя доступ к закрытым сведениям, полученным за время службы. В силовых ведомствах Израиля подчеркивают, что разглашение

хранение сведений такого уровня расценивается как прямая угроза национальной безопасности государства. В настоящее же время судебные органы продолжают процессуальные действия по данному делу. В Израиле зафиксирована масштабная фишинговая атака. Гражданам массово поступают текстовые сообщения с требованием срочно погасить задолженность за нарушение правил дорожного движения. В правоохранительных органах подчеркивают, что эта рассылка является фальшивкой, а злоумышленники лишь имитируют официальные уведомления. Единственная цель аферистов – обманным путем выманить у граждан конфиденциальную информацию и данные банковских карт. Полиция настоятельно рекомендует проявлять максимальную бдительность, не переходить по прикрепленным к сообщениям ссылкам, не вводить личные данные и немедленно удалять подобные СМС. Любые поступающие требования об оплате следует проверять исключительно через официальные государственные каналы. Далее же о погоде на сегодня, 30 июля, четверг. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 34 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Современное виноделие в Эрец-Исраэль началось во второй половине XIX века, когда барон Эдмунд де Ротшильд финансировал создание виноделин в Ришон-Леционе и Зихрон-Якове. Он привез французских агрономов, заложил европейские сорта винограда и построил подземные погреба, которые стали основой будущей винодельни «Кармель». На протяжении первых десятилетий она определяла направление отрасли. После образования государства основной продукцией оставались сладкие и крепленные вина, что отражало вкусы времени и технологический уровень производства. Перелом произошел в конце 70-х, когда на голландских высотах начали внедрять современные методы виноделия – контроль температуры, сортовые посадки и ориентир на сухие вина. Работы, произведенные в Golan Heights Winery, стали моделью для отрасли и привели к появлению новых виноградников в Галилее и Иудейских холмах. В 1990-х и в 2000-х годах начался рост частных бутиковых виноделин. Виноградники стали разбивать по зонам. Верхняя Галилея, Голаны, Иудейские холмы, Самария, Шфела и Северный Негев. В этот период укрепилось использование международных сортов Кабарне-Сувиньон, Мерло, Сира, Шардоне, Савиньон-Блан. Параллельно расширились исследования в области агрономии, ирригации и клонового отбора, что улучшило качество сырья. В настоящее время в Израиле работают сотни виноделин, несколько крупных производителей, десятки средних хозяйств и большое количество бутиковых проектов. Израильские вина регулярно участвуют в международных конкурсах, и ряд хозяйств получает высокие оценки в профессиональных изданиях. Отрасль опирается на сочетание технологий, разнообразие климатических зон и спроса на локальные вина высокого качества. Сегодня Израиль рассматривается как небольшой, но устойчивый винный регион Восточного Средиземноморья, формирующий собственный стиль на основе местных условий, технологических подходов и накопленного опыта виноградарства. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
2: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Глава оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац заявил, что армия обороны Израиля полностью подготовлена к нанесению самостоятельного удара по иранской стороне в случае новой агрессии. По словам министра, в результате прошлых совместных операций руководству Исламской Республики и ее инфраструктуре был нанесен существенный урон. Однако теперь ЦАЛЬ готов действовать автономно и при необходимости провести очередную масштабную атаку. Кац подчеркнул, что Иерусалим не допустит восстановления ядерной программы или же наращивания угрожающего потенциала. При этом глава Минобороны отметил, что удары по ключевым энергетическим объектам противника пока не наносятся с учетом позиции американских союзников, опасающихся дестабилизации мирового рынка нефти. В Белом доме заявили о готовности к новым, самым жестким ответным мерам после вчерашней ночной атаки на американские военные объекты на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп публично предупредил о неизбежности еще одного мощного удара по позициям иранской стороны. По словам главы государства, прошедшей ночью предпринималась попытка атаковать американский контингент 5 баллистическими ракетами. Однако системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали все выпущенные снаряды. В Вашингтоне подчеркивают, что теперь наступила очередь сил США нанести сокрушительный ответ, несмотря на поступающие со стороны руководства Исламской Республики призывы воздержаться от дальнейшей эскалации. Американское руководство отмечает, что ответные силовые сценарии уже полностью утверждены и будут реализованы, а любые новые попытки агрессии встретят бескомпромиссное противодействие. Спецоперация по борьбе с нелегальными подключениями к электросети Хеврат-Хашмаль прошла на юге страны. Специалисты электрической компании совместно с полицией и бойцами МАГАФ ликвидировали более 10 крупных пиратских узлов, причинивших ущерб на сумму свыше 3 миллионов шекелей. В рейде с привлечением тяжелой техники, даже вертолета, участвовали около 50 сотрудников Хеврат-Хашмаль. Незаконные врезки не только создавали угрозу пожаров и поражения током, но и провоцировали постоянные сбои в энергоснабжении местных жителей из-за перегрузки сети. В отношении нарушителей начато уголовное преследование. Также компания готовит иски о возмещении причиненного материального вреда. Израиль готовится к затяжному пику летнего зноя. С пятницы 31 июля и минимум до понедельника 3 августа на всей территории страны установится высокая тепловая нагрузка. Синоптики предупреждают, что максимальные значения температур придутся на субботу и воскресенье. Наиболее жаркие условия ожидаются в районе Иорданской долины и Аравы, где столбики термометров поднимутся до отметки 44-46 градусов.

градусов. В Негеве воздух прогреется до 38 градусов, а в горных районах показатели составят от 33 до 35 градусов. На прибрежной равнине температура воздуха не превысит 34 градусов, однако из-за высокой влажности около 70% ощущаемая температура достигнет 40-градусной отметки. Далее же о погоде на сегодня, 30 июля, четверг. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 34 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Бригада Гулани – одна из старейших и самых престижных пехотных бригад ЦААЛя. Основана в феврале 1948 года, еще до провозглашения государства Израиль. Ее эмблема – зеленое дерево на желтом фоне, символ прочных корней и связи с землей, а коричневый берет бойцов – цвет той самой земли, за которую они сражаются. С первых дней Голани участвовала во всех войнах Израиля – от войны за независимость до операций в Газе и на севере. Это элитная пехота, попасть в которую непросто. Сюда отбирают физически и морально сильнейших. Для многих молодых израильтян служба в Голани – не просто армейская должность, а честь, которую нужно заслужить. В октябре 23 года бойцы бригады приняли на себя один из первых ударов Хамаса. 13-й и 51-й батальоны понесли тяжелейшие потери при обороне юга, и страна следила за их именами с болью и гордостью. Осенью 24 года база бригады Бах-Гулани в районе Беньямины подверглась атаке беспилотника. Погибли четверо военнослужащих. Той ночью башни Азриэля в Тель-Авиве осветились эмблемой Гулани, знаком памяти и солидарности. Песня «Гулани Шели, мой Гулани» снова звучала на радио и на митингах. Ее написали Амос Эттингер и Эфи Нецер еще в 70-е годы, а Йорам Гаон сделал ее символом бригады. Песни о товариществе, верности и земле. Сегодня Голани остается тем, чем всегда была. Бригадой людей, которые не ищут славы. Для них слово «Голани» значит не только подразделение, но и характер. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
2: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Глава оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац заявил, что армия обороны Израиля полностью подготовлена к нанесению самостоятельного удара по иранской стороне в случае новой агрессии. По словам министра, в результате прошлых совместных операций руководству Исламской Республики и ее инфраструктуре был нанесен существенный урон. Однако теперь ЦАЛЬ готов действовать автономно и при необходимости провести очередную масштабную атаку. Кац подчеркнул, что Иерусалим не допустит восстановления ядерной программы или же наращивания угрожающего потенциала. При этом глава Минобороны отметил, что удары по ключевым энергетическим объектам противника пока не наносятся с учетом позиции американских союзников, опасающихся дестабилизации мирового рынка нефти. В Белом доме заявили о готовности к новым, самым жестким ответным мерам после вчерашней ночной атаки на американские военные объекты на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп публично предупредил о неизбежности еще одного мощного удара по позициям иранской стороны. По словам главы государства, прошедшей ночью предпринималась попытка атаковать американский контингент 5 баллистическими ракетами. Однако системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали все выпущенные снаряды. В Вашингтоне подчеркивают, что теперь наступила очередь сил США нанести сокрушительный ответ, несмотря на поступающие со стороны руководства Исламской Республики призывы воздержаться от дальнейшей эскалации. Американское руководство отмечает, что ответные силовые сценарии уже полностью утверждены и будут реализованы, а любые новые попытки агрессии встретят бескомпромиссное противодействие. Спецоперация по борьбе с нелегальными подключениями к электросети Хеврат-Хашмаль прошла на юге страны. Специалисты электрической компании совместно с полицией и бойцами МАГАФ ликвидировали более 10 крупных пиратских узлов, причинивших ущерб на сумму свыше 3 миллионов шекелей. В рейде с привлечением тяжелой техники и даже вертолета участвовали около 50 сотрудников Хеврат-Хашмаль. Незаконные врезки не только создавали угрозу пожара и поражения током, но и провоцировали постоянный сбой в энергоснабжении местных жителей из-за перегрузки сетей. В отношении нарушителей начато уголовное преследование. Также компания готовит иски о возмещении причиненного материального вреда. Израиль готовится к затяжному пику летнего зноя. С пятницы 31 июля и минимум до понедельника 3 августа на всей территории страны установится высокая тепловая нагрузка. Синоптики предупреждают, что максимальные значения температур придутся на субботу и воскресенье. Наиболее жаркие условия ожидаются в районе Иорданской долины и Аравы, где столбики термометров поднимутся до отметки 44-46 градусов. В Негеве воздух прогреется до 38 градусов, а в горных районах показатели составят от 33 до 35 градусов. На прибрежной равнине температура воздуха не превысит 34 градусов. Однако из-за высокой влажности около 70% ощущаемая температура достигнет 40-градусной отметки. Далее же о погоде на сегодня, 30 июля, четверг. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 34 градуса. В ночные часы столбики термометров

опустятся до отметки плюс 26. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

мучился, добился. Стыдно было, но неловкость скрыл. Боли в пустоту кричал, птицы в окна бился. Иногда бесился и разбился. Не отступил, не с испугу с высоты упал. Хотя рыдал, еще как рыдал и крепчал. От тебя не отставал, бесконечность не дышал.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Ноа Кирилл – одна из самых заметных израильских артисток последних лет. Она родилась в 2001 году в Рамат-а-Шароне и начала карьеру очень рано. Ее первые клипы, выпущенные еще в подростковом возрасте, быстро набрали миллионы просмотров и сделали ее новой популярной фигурой на израильской сцене. С самого начала Ноа работала в стиле, который сочетает поп, R&B и электронную музыку. Ее клипы отличались продуманной хореографией и визуальной эстетикой, что стало шагом вперед для местной индустрии. Профессиональная съемка, качество продакшена,

и внимание к деталям сделали ее проекты сопоставимыми с международными. Параллельно она развивалась в сфере телевидения и рекламы. Работала ведущей, участвовала в развлекательных программах, появлялась в сериалах и крупных рекламных кампаниях. Служила в ЦАЛе, в подразделении военной цензуры. Решение, которое укрепило ее статус публичной фигуры. Важный этап – участие в Евровидении 2023 года с песней «Юникорн». Кирилл заняла 3-е место – один из самых высоких результатов Израиля в последние годы. После конкурса ее клипы получили международную аудиторию, а сама она стала регулярно появляться в зарубежных медиа и музыкальных подборках. Ну а Кирилл точно чувствует запрос аудитории. Сочетает музыку, танец и визуальную подачу с современным поп-саундом. Она поет на иврите, но при этом звучит на уровне мирового попа. Сегодня Ноа Кирилл – одна из ведущих звезд израильской сцены. Артистка, которая определяет, как выглядит и звучит современный израильский поп. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
2: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.
3: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Старый Акко – один из немногих городов Восточного Средиземноморья, где городская структура почти полностью сохранилась со времен Османской империи 18-19 веков. Под османскими кварталами лежит хорошо сохранившийся крестоносный город 7-8 веков, залы госпитальеров, подземные коридоры, остатки крепостных сооружений. Эти два городских слоя существуют один над другим и исследуются археологами до сих пор. Акко был крупным портом на протяжении тысячелетий. Финикийцы, эллинистические правители, римляне, крестоносцы и османские султаны использовали его как стратегическую гавань. Здесь проходили торговые маршруты между Востоком и Европой, а военная роль города была ключевой. Именно в Акко в 1799 году османы при поддержке британского флота остановили наступление Наполеона. Современная городская жизнь продолжается внутри исторической застройки. Рынок, мечеть Аль-Джазар, караван-сарай Хан-Улумдан и османские стены конца XVIII века формируют тот облик, который узнают туристы и исследователи. В старом Акко уникальна именно целостность. Город не реконструирован, а действительно сохранился в исторических границах. Археологические раскопки продолжаются уже несколько десятилетий и подтверждают, что под нынешними улицами лежат целые кварталы крестоносного периода с улицами, залами и системой укреплений. Благодаря этому Акко включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО как один из самых хорошо сохранившихся исторических портовых городов региона. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Иврит – один из немногих языков в мире, развитие которого координируется официальной институцией. Академия языка иврит занимается тем, что формирует словарь для современной жизни, утверждает новые термины, адаптирует иностранные понятия и предлагает ивритские эквиваленты для технологий, профессий и научных областей. Процесс создания новых слов основан на принципах классического иврита – корень, модель, слово. Используются исторические корни, библейские и мишнаитские формы, а также модели, которые позволяют легко образовывать новые понятия без утраты связи с традицией языка. Так появились многие современные термины – «махшев», «компьютер», «тохнит», «программа», «дох», «отчет». Все они были созданы Академией и быстро вошли в официальную

и разговорный язык, потому что были построены на существующих корнях и модели, понятной носителям. Но не каждое слово закрепляется. Например, для СМС-сообщения Академия предложила термин «мисрон», но широкое употребление получил вариант «удат текст», ближе к международной терминологии. Для смартфона предлагалось слово «тальшав». Но в языке осталось «телефон хахам» – «умный телефон». Форма более нейтральная и естественная. Это показывает важную особенность иврита. Язык развивается не только сверху, но и снизу. Академия формирует нормы, но конечную проверку проводит общество – школьники, учителя, журналисты, технические специалисты. Если слово «удобно», оно приживается. Если нет, язык выбирает другое решение. Иврит 21 века – это сочетание традиционной структуры и живого развития. Новый словарь строится на принципах древнего языка, но реагирует на современную реальность – технологию, науку, бизнес и коммуникацию. Поэтому иврит остается одновременно историческим и инновационным языком, который продолжает формироваться в реальном времени. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Нир Баркат. Израильский политик и предприниматель – один из самых заметных мэров Иерусалима последних десятилетий. Родился в 1959 году в столице. Служил в бригаде парашютистов ЦАЛ, дошел до звания майора, получил ранение в Ливане. После службы окончил степень бакалавра по информатике в Еврейском университете. В 1988 году Баркат основал компанию BRM, которая начинала как фирма по разработке антивирусного программного обеспечения, а позже стала инвестиционным фондом, вкладывающимся в местные стартапы. В городской совет Иерусалима Баркат пришел в 2003 году, когда впервые баллотировался на пост мэра и проиграл Урии Луполянски. Он

В 2008 году снова выдвинулся и на этот раз победил. В 2013 году он был переизбран на второй срок и занимал должность мэра до конца 2018. На этом посту он сделал ставку на развитие городской экономики, продвигал проекты в сфере туризма, культуры и высоких технологий, стремился привлечь инвестиции и создать в Иерусалиме центры инноваций. Параллельно он занимался обновлением дорог, городскими фестивалями, международными марафонами и мероприятиями, призванными оживить центр города. В национальную политику Баркат пришел после завершения работы на посту мэра. Он присоединился к партии Ликуд, был избран в Кнессет и в 2023 году, получил пост министра экономики и промышленности. На этой должности продвигал программы поддержки малого и среднего бизнеса, цифровизацию государственных услуг, укрепление стратегических отраслей и развитие экспорта. Нир Баркат известен как политик с управленческим стилем. Он опирается на опыт из хай-тека и инвестиций, акцентирует внимание на эффективности и конкурентоспособности. Такой подход приносит ему поддержку среди сторонников экономических реформ и критику со стороны тех, кто ожидает более социально направленной политики. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Манос и Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в

0: кайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Орна Барбивай родилась 5 сентября 1962 года в Кирьят-Оно, в семье выходцев из Бухары. Службу в ЦАЛе она начала в 1980-м и прошла длинный путь до главы управления по кадрам армии Рош-Ака. В мае 2011-го Барбивай стала первой женщиной в истории Израиля, получившей звание генерал-майора, и первой женщиной, вошедшей в состав генерального штаба. После выхода в отставку в 2013 году она занималась общественной деятельностью и преподавала управление. В 2019 году Барбивай вошла в список партии «Еш-Атид», а затем в объединенный блок «Кахоль-Лаван», была избрана в Кнессет и работала в нескольких парламентских комиссиях. С 2021 по 2022 год занимала пост министра экономики и промышленности в правительстве Беннета Лапида. В 2023 году Орна Барбивай объявила о своем намерении баллотироваться на пост мэра Тель-Авива, выступила с программой обновления муниципального управления и поддержки либеральных ценностей. На выборах победил действующий мэр Рон Хульдаи. Сегодня ее имя часто упоминают как символ профессионального лидерства, спокойного, последовательного и ориентированного на результат. Барбивай никогда не ломала систему, она шаг за шагом открывала в ней новые двери. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

до сих пор.

Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 CIL. Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле и только при прямом бронировании в

Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 CoIL. Ladies and gentlemen, it's my pleasure to introduce to you.